0: Метроном.
1: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
0: Любимото радио.

Дами и господа, Дженнифер Лопес, Рики Мартин, Адреналина, Wisin и Джандил. Sube adrenalina, sube! 8 без 20, 8 без 20, дами и господа, 8 без 20. Аре черпя!

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.
2: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те.

Метроном. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио.

0: Ακούσι πιού. Νεκάρι κουάτο. Μόλατε.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб. Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По метроном.
2: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: Метроном.
3: I like it.